Та карсан дэрэнг дэнгэна сакал гамаан зэгэ яан чиг чархаар анда юнгүүн үтэгчэрэн бавгүүн үн дамүүг нэцэг нэгэлам чиг заагэ зэгэ бшигэж үгсаан нэра дамүүг нансэрэг лагбурдэгч үн нанглүүг сакал гамаан зэгэм сонна та чалгүр анда гэнэн каян хачан чэнүүг варгэм дамүүзэг кэв гэрээ ранжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
тэрте апгада сусу ярмаран жуна чигни чархатан та челоконин кандала семчонгой чугзавзуй чутур нунге чу андатан деда тэнгида арангнил сакангзган жугана тир жинт ламтыр газ кунтге чура тихан чигда нема гылакани рангнган дамси юпи гун жужуга чега тата чертан чарха чилула сука манзма датын ыцгра зангын югунда на намина нинкавнер тэрте апгада жачи калаватын жачи ламдо сусу арангни кандрондала тэр жинт то нэ завзвэчу тэр тихан чигда чуго тажи нэрмэйна намтэг чи пасэг лакаян чигэн жерд гузгцэг шунга тихан чигда дадан баг цэг чигни зунда тэни там хандэг лакаян бар нэм нэмлинг гэн лака чиг жачаг гурмуч мрэйна чачу тихан чиг чэлэг хажан тэн мрэда тэни а то мусгэр жаян дал хума ярмэрэн жуна мен кур Pasi anda nyo ju laka gzik chunga karki sa jira tayo wano to muri. Zayang daga chunda ni ta chang tongi nong kur kur kur nara, chang guzayi nong kur kur tong nara, tamu karki tig jirka san jirzga kamungz yog. Yog kara, ta anda ni karma karma mabshin ni ta fchir tanga ina, ta san jirnda jang gunda tir jintara fshak gunar, tir jintara alang gunar. Chunda mung chig nyam jugsa kalchin, tonang ego sa kachin, Anda mui okzi, rejara, ta tarungi nara saka soso na jik Chantungi lang kur kur kundu, changi uzayi lang kur kur kundu, anda mui nyenka naru ka mui ok Ajayang, tandi lhovja, lang kur kalhuwa ga lhovja nana Lhovjung ya kundu, anda mui ga lhovma ga Dramjik chak uzi tol nara na mura yok Tishtab kata nara ka arangangi tani semchung ya jura Ajayang, gergin soso ga lhovma di dodum ya jura Tartu ya jura Та ломагар цамни гундамай жу мартуг. Ломагар ранча табигуни ланкуркур матамна гарг дача сухтангдани гаргей ламдан лопаза гуну дамуг нанцал дамуг чаггуу нанда гаин суны, гожи уны, хэргжи уны дамуржа дарга шабчаг мамшинны. Ти ханчагда ланкур калуага лагртаг мэлайн ланкуркур гунара гажайан та тансанга чур гангсамра та дарча ланкур камманзага на ланкур нечен жоону дому нацлок табурда чора махлуу сачана на карсын даянды даттан датаог шеттип андала жибжире көне не тупа сосууга да шаны шепшир көрүмтөни дала кызаддатын гана лосуутун датын удап жай да яңтын жерде жидиге көну кате хаматына шабачу жыласы ко тондуктар кадып кока титавгыда а тарыңын ара кирген кыңсым гына жиргимнин не тугын жоогунура тан дерчелин курнун ани маңга тугын жоогуну ndag nangtsin tata gichu mungazuk. Tiyan chikidam charta shio nada mungzhiya wak dara kungamika. Lapurta chua yarkyandi to nada yang mungzhiya kwa nada ngarki si jina nanda mungga nangtsil kangmungga. O tishtabka yang mungzhiya kungamika nu nangtsil nada tamu kangmungga. O ndarka soso yinara rarangitina zavzubi chu tachangka chika.

ergirgi shokka. Chi tayadun chazi yinzi, dan dashin tiyong. Abjangargan, chi chazi gze, chi nga tasasong no funi da, nga uxambu changma shayi shokka. Deranda niga juu jikan juuzi. Danda niga longa zikana nga song no da, xia pakhtarang changji dok. Danda kani, xia pakhtarang chio mara wawara, nga niga juu la tiksonzi. Danda xia pakhtarang mara yongi. Chi nga juu chizga tiksonzi. Dani, shin tiyong dozina. nga sasa sonu funi ta bhoshi gung ngo sambu chama sali shok wo chewa zingu tonbay won zhonga zingu tonbay wo chongwa amir chi chenzi dani bhoshi gung da zin ngi ye ganda sama nduk sung kong a zung ta mara shiki shok erda sama sa jung boro dana unu ta yung sisar kuchiki shok kong a ta nikar kaka mapon zang raga zin ra nikar kaka rin chi rin wa zang raga zin dani ta shabak ta rin go o shin tiong choman zhik zin dani shin tiong go mokhtaram charang, chisik zi, chu jab ka tabo ta ngari, chu karsang derang xia jinaani shangu yin jo shikhun ta nga kwa chan riz. Dani ta, xia paktang nga jaa chikdi nu, nga ma tabo nara tamu chal waz gu kisi. Din, din, nga zik ka tabo nga xia jinaan ka xa cham waz gini riz. Tangi chu xia mkhi, chini ga yara sora, chakna na mk yu, duandak cham la te khucha, di ta chini ya chu xia kisi. Tanda ii nigi yaya zi yara sonu mga wotso sonsik tani ta chagzik nana mga zik tsangok. Ka nigi mga cho mara khora nga jula tak sonsik tani mga mara yungay. Chinga cho chisga tak sonsik tani ta shinti yunga. Nga sasa sonu funi ta nga sambu tsangma pakshik say shokka. Wache wa zingu tonbay, wanchang wa jingu tonbay, wachang wa amyashi chkenzi. Tani pakshik nga ganda sama andik sun kwa zon ta mara shiki shokka erda sama sa jun bob dino to yung sisar kishiki shokka kwa ta nikar kaka mapon zgan zhaga zin dara nikar kaka rin chen rwa zgan zhaga zin dani da maka ga o shin tiong cho man zhaga zin shin tiong ga shang an tanto chi chiz gze chu kye gu jan cha ta nga ri chu kar san dara shan dmu ma zg na ni shang gu yin jo chono ta nga kwa chen yin az dani da maka ga digi rang kake chik dino ngu ma jan chan dana tumu zgyo ke din nga jan chan de me na nga shabji na chi chi ma rzi da dang yi ju sha mi hi chi ni ya ra luwa na so ra ak luwa na na ak cha yo do na cha ma de ho cha di da chi yo ju sha hi dan dan ni ga ya ra luwa zg na so da ak cha zg chok dan da ke ni ak cha chu ma ra ho ra nga ya ju la tsu dan da ak cha ma ra yo chi ya ju chi ga tsu dan da xin tiong ge nga lasa sonu funi ta nga wasambu tsama pakshi ge say shokka wache wa zingu tonbayi wanchang wa jingu tonbayi wachang wa aming chi chkenzi dani pakshi ge nga ganda sama ndik sun kwa zon ta mara shiki shokka erda sama sa ju mbob dono ta yung sisar ki shiki shokka kwa ta mikar kaka mapong zgan zhaga zinara mikar kaka rinchi rinwa zgan zhaga zinara dani ta ak cha ge o shin tiong choman zhaga zin shin tiong ak cha chi chaz ge zi chungo go mokkar lukwa go dermo to changma nga iya cho karsang terang xia jinani shangu yancho chono to nga kwa chen yanzi danda xia akta go nangzi jabi o din nga go na ngingi mokkar zga yo lukwa dermo zga yo tangi cho xia mkhi chini ga cho sambu yaran jora xia angu chono cho jora ta di ta chini ga cho xia xisi danda ka chosan bu xia angu chungo tso songdar. Dani ta akcha ga. Xia angu chungo chung mara wabra, kini ga jula tak songs. Dani ta xia angu chungo mara wabdangi, kini ga ju chizga tak songs. Dani yung, xin tiong gu, da xik da yi. Nga sasa zonu funi ta, nga waksan bu, chang ma baxi gu say zhuk gu. Wache wa zingu tonbayi, wanchong wa jingu tonbayi, wachong wa ami chi chuyinzi. Dani baxi gu, xia angu chungo lo. nga ganda sama ndik sun kwa zon ta mara shigi jokka ya da sama sa jun bob dun ta yang si char ki jigi jokka kwa ta ni kar ka ka ma pon zgan da zin ra ni kar ka ka ren chi ro zgan da zin de ni ta ak ta ga a shang wu chung le ga ga xin tiong wa le ne ok ya ngu gu gu mo ge lu kwa ge der mo de chang ma xin tiong ge gua zhen de zin dan za shang chung chung ge o xin tiong chuo men zhe ge Da akta, chergib shintiong so tong. Bokshi, chergib shira yuwa la song chong nas. Dani ta bokshi ge lakso zi shira o tsong. Kab de ta akta ge parmok chik ge shintiong zon dang ta kri o tsong. Rindab zi ginta cho sa zi zi. Dani ta shintiong gindab zi. Akta, chinga ngoma sa zi ni zi. Dani akta ge, cho sa zi ngoma yi zi. Dani ta
Синтьонг, да не масса рашана рез. Да не так, чак, чё сгрыз. Да, бжа, бжа, бжа, яра, джосара, бжа, бжа, мара, джосайнара. Арсаран, джогун, шанда, чи, чу, шанда, му, чем, бзг, ганда, му, ням, чо, шазг, сау, кызына, ням, чи, тонна, рез. Да не так, чак, о, дыб, динго, да на чё, кама, сон, сина, да, шан, рез. Да не так, Синтьонг, чин, а, рэк, кика, на, кра, сон, арта, ни, чё, кау, ни, сагу, ни, ни, чё, ша, яз. Да не так, а, ак, чак, я, язи. Синтьонг кри ракера тонс. Ракера тонс кта синтьонг. Дэн так так. Данги чусадис. Синтьонг ё. Дэн дэн ни маса рашанэрэс. Ак так ён чызгэрэс. Дэн та синтьонг. Ду шап дже яран парсара. Шап дже мара парсайнэрэ. Чи чону мо ша чэм бузы гэнган дэм ням чо ша зэг сау кызна. Ён чи тонэрэс. Дэн ни так так. Чи ша ну ома дэнг. Дэн а чо гэнган сон сэна та шанэрэс. Дэн та синтьонг. 칭아야라 런고가나 크자다 니초 카침 특숨 주고야 든드 니초 카침 특숨 주고 차츠크다 칭아시나라 심나라 추 세명 시부 치부스겐스 든드 악타그 야지 신총 크리야라 런고가나 크송스 든이다 야 당이 추사지 아레마 카침 특숨 주고 든이다 신총근도 Акта, чи ся гу чунга, ся гу, ся чэнби лама чуре, синтьонга хэсун дэзи. Ся поргунг чунга, ся нжоуи лама чуре, синтьонга хэсун дэзи. Та акта, чи парму ци цуцона чуко, ни качим жигмаун чуко хэсун, дэнита. Акта гэ, качим цга юкуа згрэндули, парму ци цуцоки жигтуна та. Цни синтьонга, ся гу чунга, ся чунги лама чуре. Синтьонг хэсун дэзи. Дэнэ та лорджигзга та Синтьонг паразги тону, пари джи уцонсг. Дэнэ та актаг рджи дэлэ сону та Синтьонг ордо маазг нана аярах гамбузгану дина анзу сонсг. Дэнэ та акта рцува вабдан. Да чо рэма гуз, ничо садиз. Дэнэ Синтьонг дэзин. Радиога го чеса камара коржгонара. Яран зухозн. Дэнэ та акта яран зунара. Рак Чу ка тухнык гаран зу матыс. Дэнэ та Синтьонг лорджигзга. Лорджигзга цицг угаттан. Дижгэнэ ян цг нитанск. Дэнэ та актаг. Чунгэ дун чазгэнц. Дэнэ Синтьонг гэнэр зэнэр. Чинга нэм чон шазг. Ягарахган бэзгэн ап чигэтан. Дарон анама чэрсон мара хандан та ган хэн жуэнэр. Тэгэ та ган нэнэс. Дэнэ чу гэ дун чазгэн. Нга шазга лоягзг мэнчэна. Чинга та сэцарэ жэ. Чи цэрдэнц, дэнэда? Акчаг, да чу чи яра анама карната ара чу мара хона чихан чу нэрэс, дэнэда? Синтьонг. Акча, чинга гана чу чина пхарас хэтуа, дэнэда? Шемна пхарас хэтуа, яра анама хчин пхаратон, дэнэ мара вовтон, дэнэда? Нга ара чу яра анама чэрэсон, мара хона та, ара чу чихасон та, нга хэн чу нэрэ, дэрэда чэргэн асуз, дэнэда? Акчаг, дэнгэн дуэдэ? Чинаасон пхаразгитон, шеванан пхаразгитон, та, яра анаман пхарну, та, чора шебанин, джисун, джинныкара, анаман пхарматва, та, он маралунги, шукахаса, доохт, джеби, чиге, уцунс. Дэнэ та, Синтьонг, дэнчхну, малькай, акча, чу, чазмайнерс. Дэнэ та, акчаг, дэзиндар. Нга, чушануфтара, яра анамахчин пхари, дэнэ, яра анаман пхарматва, та, он, шуқуа хатсау дуғық чигдебі, чиғанды тасы. Дэнэ та чиғсмеу. Ай, гана шарзы парасы кусы. Дэнэ ян чиғмазы уолі вцун. Дэнэ ян жуасмеу. Ай, гана шарчазы хыу кызы. Дэнэ ян чиғмазы шара вцун. Дэнэ ян айясмеу. Ай, гана шарчазы хыу кызы. Дэнэ та дэзы дэнэ ян чиғара мазы шара вцун. Дэнэ та синтьонг дэзэнэра. Акча, чи шуқуа чигдунды мара куча, чигмендуды яра куча, ничего чиган жуазы. Акча, гома чиган жуан жирдули. Шуқуа чигдунды мара кури, чигмендуды яра курнура. Синтьонгу чигменду яра курдун дыра чигдынги. Сатырзгы акча гыга нинига жатынги та, салей хандасы. Дэнэ Синтьонгу дэрзэнэра. Синтьонгу лоди лорин, санжигмин донтин донри. Дэгэй лэвлэнск. Дэнэй зон та Синтьонг джазгара, цицазгара амэк. Нэнахтэм шэдэ чарсон, цангмаг бачэн чээ.

0: Кейбгей нэгна хсунгов дэрцэ кэрьё.
1: Хсунгов дэрцэ ховри гэлэнгла чабьё.
0: Ховри гэлэнгна кейбгей хтамлариё.
1: Кейбгей хтамжи мэцэй ламту нэгнэгё.
2: Хосу кейбгей хшалэн.
3: Zeninga Sangalanji Tangalin Sindinagi, Dalho Chungho Maga Kai Lob Jungu Chorna Chiki Kesangi Gunna, Alanjan Tamu, Ndamuz Gordi Dali, Chi Malu Rang Chung Kilse Kuzung Wenjashan, Kinyang Chasang Jardu Lob Chungu Gidin Pama Serang Dan Shi Kandoy Dali, Terangalin Sindinani Kabdaz Gamampuri Nansong. Tagirin Kuna Sungunu Debjin Tchirg Kai Lob Jungu Chorna Zana Kai Jaigin Narak, Jih Kai Tang Wuk Kai Gana Kirga Ta. Энчэгэ кайгла сука нэму мампури ёг ди чэнгэ чу та чэгэ кэргэ кайгэнда лобжун гу кайг лобжун гэ чорнэн дэ чи кэсэн ай гуэнна лапэдэ гэргэнэн сонжинэ чу та уэ кайг гэргэнзэ ди чэнгэ уэл кайгэнда сонжинэ ам гэсэ кэргэ нэгэ лобжун гу чорнэн дэ чи кэсэн ай гуэнна нэзунги тэндэни гэргэн гони кабдаз га мампури нансон ди тэнэн дингэ тэндэни а та чу таркэн сонжинэ лочгна бан сонжинэ ян чи ди кайг дэн яна а ла сокан дэгэни талазгэ зэ чи хэнан ду мэн ажэ дани шу вэ кай кэни тэндэлэ ян зэ чи чэсэр гон ян чи тонэ ду нян гу мэнэн дэмэ гэ нан ци ёно гэ чэнгэ нингэ тэндэ чи гэ шалай гон нам папай гон на тан дэ сосо гэ тана гэр гэн гон на кавдэ гон но дэвжэн дэ дян чи ни дэ чу та шай чу лив шан жук тэн гэн гэ тэндэ зо на гэр гэн дэ чи гон на кавдэ мэн ай гэ ё гэн нингэ тэндэ ни та гэр гэн на бай на гэр гэ лив ша тэ чи цай дэн дин жук жу дани чэм дэ гэн на ба дун сон jinara da shayinda yua thona lhapad kar gul hobchung shayir kan son jina ta shera chma yong da tang li sha mandri jina da yang nam dram mahi jinda da tan damu gna thiyo gdi changa ta shayinda zo rog ram da idali gergin go chi chading gli sha nyong nyong zi go no ta shayi te chi higin chi jo yang chamdak rog ram da izina yong na kar ge shayi te chi chamdak yo chi pu injina ta chamdak ti tang khan da da dan de ti ga ti zi lan ka chamdak shali te ti tang sa zo ta shayi yan chon jina to sha chang ara me song da li sha de ti ma ti ge chang me song da ta shi na ka gergin ge che ri song cham di ole shi pa ge che ri song gergin na to chi ge chi li sha az ну те замба марту та чекшайг не талыгна шайг лобжунг не тендала та пензга чангара тумену та замаг хиг дигенг чамдг зон сонжинара лишандын дөгөнөг капту тезг тавлым на цуку ишай делишадын дөгөнжиг на чанга качэмбори ле жобана батаян ти цукэнгэ дэнгэ ленцэн дэян хтонцэм дэни жогдан та лентэн ленцэн ди томжинган крова ларжа та хи дан нөрэ цу таркыл ва шиглу чиччо таркыл ва гынтэг цэрэн дан сонэм рин чини намчив жагна ба цу сомжгра гонзэни тан жими ленцэн нга цу лайн жэл чичгэ цонгэ жамдгэн чэн кэн уркыл лун чэнгэ ленцэн гэ жэн тглан ямбэр гавсэ ша тав демо

0: Вендага шуко сожи мага мага згиди датаны, данда нехсэнды бе чизга шуко ани ока. Тунгу муэнджина, да юнтанэ аланкурка шуко ни юнтанэ, аланкурзу нину гэжгэнэ, татага нишкэпкэн жосун татагутэ махтэ датаны инчиг мэнэ та цайхэка нянгугу, тани цонли нянгугу, танда та инчиг мэнэ каачангзг нюгугу. Гэтэнда му каачангзг нитанэ, та жигни юнтан дондага кема чонсум чазг шунтанэра, ян чу арангстанэ юнтан хуамжирка чонгэзина чуко та цангма юнтан шанэ дамузгэра. Аня муэнджина, та чу аланкурка дак Kuzin bichani, chini pata ranga lankur tato kata niyaga jemba ayar kori, chi yung tanga ta semchung zina chika zabzi rangi shiga yegugo. Taka jungsin chadar zina, ta khu jigna chi yung tanga lankur ta cheri song tanga, chiang tong jugna niyan jama. Tani yung tanga lankur ka lakta katsang mannan jama, niya yung tanga jemba tiga ayar dalika te tamuga kani yung tanga tondak shiong tanga, ta chua lankur ka da kuzin bichani, chua rangi yung tanga taga shukun gan chay waka. Kishenga yung tanga zanshu ki nyengog zina chukka, chungli ki nyengog, da tsangma cha tsang zina ni tanga, ta rangi. Lankunda tukunda nya jemba magira dali ta tondukratun ta shungtang na nya jemba magira tagi jina ta jini yung tanga yung chachungun jingri zina chukka chachungun ganchanda tukunda dandali kori chuarang stang niyang chuarang gi shani tamuzgra.
1: Re kwarinchi. Yanyang kanaba dina teranga chamchung tang cholum gale chindi nang ah tasuma kongni nam solo orgirang chung kala kwenin zongba mang chamkhang ga chamkhang chayang roma jilda tangi ta kwenin zongba mga kongda ni shungnu ga jimjil tonchin shung ji ga ta dobdug shukun ni ga so so gan ganchi ga Стоже дикониг чудинайнер. Тедангнатан датан дартаг кирген димдил дончинды та сача кынтын кыңзгина мне сытын сызгина дамунда шун масапа марим чылмасапа мари. Тиченг нати гендинг цоага чонин ньорт кирги дитанди дорнын рахтычын ичул. Хукурта кирги ячи калуана багын дитанди дорнын ичунда хаҗынка чебури. Дахын жугын ахчы кытани чан тонгелон куркурманин нолон куркури чан тонгманин ну ненкагын анылон куркурманин нда датсамага хинери. Ди анчы кытахын жугын атерэнг чожинды Nani Fshannu, Alonkurzgi Nina, Kargi Alonkurde Tang Dreyuk, Nrolig Chatsang, Dribju Yangna, Alonkurde Laar, Gonu Ga Kargi, Ngiyora Yopshil, Ndazuji Chatsangzgi Nyojina, Taak Nishkib-Nishkib Ka Khwamjur Tan Rosung, Chongchongzga Mahti Da Tang, Taak Khwenjog Jina Alonkurzgi Nyona, Di Shokko Da Soma Gungna Fshakunu, Nyansung Da Chatsangzgi Nyoju, Di Hanchik, Taak Khwenjog Jina, Jiga Tangshkib Gchu, Nyadrulog Zhungnam Nandi La Kani Alonkura, Chikchun Dan Dab Shungdangna, Da Alonkur Ga Nishkib Ka Lamkatani Ndiggo Dangna, Da Alonkur Ka Ngabjig Dei Kargi, Nyenda Ga Chelan Jog Jugar Nyo, Da Moyang, Nambahna Tsukyoka, Da La Sokka Yang Jiga Chatsangzgi Nyoju. Дэй маэм би та лонгхур гэ кэргэ мэрчун рам нэгдан дэх мэнгу гэ чу чэ тэ та лонгхур гэ нэн дэ та тэнгшкэ бэн дэмэ гэ чэг мэхсун чэ чэ арэн гонгэ на чоку чэ чонгэ на чоку гопчулэ на чоку шэг хэртаб дэ дэмэ ёг гэ дэна арэн гэ лонгхур нэн дэ чэг мэхсун чэ чэ рэ зу шэг вжэгна дэ ян аргэм чэн чэ бэ ёну Дэй анчэ гэ та агэ чу лонгхур горна зэг ян нар жиндэн гэ лонгхур гор гэ чэг кэргэ гомши ёгва чэхэн чэг жун дэ ян шэг хэн дэ гэ чэг та хуэн чэг жина лонгхур гэр чуб тэг жэг жина анра ян на ерёна харсэр ах чугур та зу кэргэ шухтун гэ лугда жэг жу ндала сухга гэ гомши ёгва зэг тухтун гэ лонгхур жонгор жэг гэ нэ чэхэн чэг жу дэ ян шэг хэн дэ гэ чэг Дэй маэм би та гаярка гэ дэрхгэб цава чэри та зу лонгхур гэ нандэ чэг чэг Барнин ченуран ганин ченугар ньо дазу марчирджу дахвайна мне чартава дала сукуага ньо дазу марчирджу даян шига цангмага замнэ гуни тондагзгри там дурчали шана нга цу мне сатан сызгина там мне цекангу карчала мавсу дыга суга дыгначин хелу кга суги нан халын ергун ченили там бамбын бомбун иинунд та чангмо хотап де тангын суваз де чиккен суваз яна денчиккен суваз ке чедела де дана тарангын ажи хамжур ньгзгона яна рангын агурмузги йоти тацу та ndatang ndartaw gu kargiw denchigtang u detangtang rilaw unu gu shawa yangna alonkurzg nyonara ta kargiw alonkurkub denchigtang rilaw unu gu shawan rulgnda ribju nyoju temayin bita ta suma gondif shanda gu chu alonkur harsara ayar gondi shungda nyangshig nyamjog gu ta alonkurzg ayarnara ta chu parilwa tela alonkurkurju gu lagtag yomil ti hanchig kargi chang tong yomila suqa nantani maayir gu mafti dali sara garahta gu gu ta mayina ta khuenjig jina tondag shungda tondag chig tuga nyi dali denganchi jerjani jerji rjimugun joji namug ген кайо кызыкка одандагы датаны чер гамбайна чокко чоң жомбайна чокко лонкур корнызген на ролым денжигинде торнын расычынан зинжу ролым денжиг секунунда кирге мнерыңсын кинге цесу денжиг данифча цу денжиг данир якып денжиг тан релайону техченг та цымага лонкур коркур тацу лонкурнда жиг горхи ичу лонкурнда догунда жиг чымтын лимтын гэн ихгорджу да догунда та цымага семзинге цхин ярымзинге жойн дина таң ди цукагынга тонди чымчун тон жолым лесин донцымдан жо лесин сомдык парам донзым бар тамдын жабра сомдык ган кырбат харжа бракира браки тондубин таркыл ва психолог чечип таркыл ва гандык сайрыңдан сонум ренчина нин лесиндим сонгын шаңчын дан исатым ан ханкын гы рогрыбшинин нян канан ба ниркып сөв демо

0: Марцга сонсгина. Нанг жүрэнийг чөнгө жүтгэж ирээ.
1: А, таразга дэгат хэсмүчэжи. Үжигнийг чөнгө жавья жөнгөө бутгана чөрэг нэгра сомазг нёртил дэри. Дэн.
0: Нах дэр жүт чөкэра чи сонжиг мхиа.
1: О, мацхны хонри нэвли хидоно сэр чү мавчиру.
0: Тарун га марчи сэрк. Чи марца чи гзаж.
1: Ухва цунчи.
0: А. Ухва цунчи.
1: Олег, Гантар кисану кэрчур жига зонжуути на нэн юдон на мшани.
0: Дарун горна зонтан асамгу ка.
1: Дун ган горна та ухчун чири аях чун жигчир.
0: О, та чур затанны корендаг жир.
1: О, чендаг, чендаг. Дан рух затанны вэли шио жамчу арав жиги. Ня жичиндуку чуре сэрндан сжачире.
0: Ян шам цун шир цун жави окан гор жигчир му?
1: О, тани лун ган горна та ган дандып шикузу йочи мар.
0: Та жицак жача цаг сонра чук.
1: О, танжуон дэг шин маар, гучу тонг моо маа шилла чэнчи.
0: Дэг чэ маанин? А,
1: жи отонна жирчилзу, жэнжуон а тонг моо.
0: О, та чаржи тэш тунга гэл гэйвт.
1: О, тарун чаржи чарам лэкэнэ. Нёз кэрчи тонгна ар, жэзгаа тэн дэг маанин гэ. Агэн зэгра, юна рах.
0: О, ян хомбуон дэг нан дотонг та.
1: Хомбузин, томбузы гэн маар, нянзэг тэг тэгна, жэзгэн бүг гэн.
0: Да, жэ куйгэн нь вэжэра.
1: А, на, гымыр гого, нянзыг чуныр.
0: Чо нянзыг туга нянзыг чызгын дугры?
1: О, не чо, жарды хтундыг махи суны, жарштыр хтундыр згейна, чинга, жахун тунхунзг тэрджи сэрю каныр гэча. А дэва чунчунзг дэхун тамэртыр нио.
0: Не чо ла, дэхун чунчунзг сэни, чора памба че чезгын мэкэмо.
1: Ару, чинга, памба шэгун мар, дэнгэ копан тэнгэр му.
0: Дэнгэ чунду опашам нэрэй.
1: Ngaar dekhunna datang naa ngee ar devati tondaga Chikhi giri
0: Ngee taro mashik
1: Ngee devati tondaga dawe dwe zushali Doon penjogzi yena marana chusha Ngaar dekhunna dolgun jazg mannayi
0: Dekhunna jugman yeng Dee devani tutig jiri
1: Tange cho ngoo maaf shako Ngoo maaf shana ngaa dekhun zgaav jigin tosundar Shankhun zgaav jigna yeng Чонария.
0: Сяншон чи хомбо.
1: Сянкару чи энэ. Шигла тиндэр. Сянзык хомбо.
0: Сянзык хомбо дигна шява шигли гонэр гоар.
1: Ата та ма шинтар ле хизэр. Сянзык шява лина, зунзык хомбо орзун гонэр.
0: Арзунг хомбо кананга зунжо чусэнг чарчин чикку ма.
1: Чарчин марчин махира ма канга чиган ю гонэр му.
0: Кван жужи.
1: Сянхуни индэг жо тина зунхуна сунар ханэр му.
0: Чуда жу няндэгда му хигра. Яда сон?
1: О, нга, рзунхун на ва сонна. Рзунга маргу. Рзунхун кхивар каштаи. Шява манга лиджи.
0: Тангу чадган занчи.
1: Хуанжур. Хуаттан жорава мэна марг ярджих кага. Рэнкун пэджи мэна хуанжур тарджих кага му.
0: Хомар чадга рэнкун фаргу га?
1: О, ухва га рэнкун.
0: Тэнчвар аяк га рэнкун.
1: О, лграми рэнкун рам фарна чхунар го.
0: Нива?
1: А, ниу со лейнда самлу ваку урманин, совсу тарун зэнджи ин.
0: А, ниу хвайон тарсуна, самби хвайон джинэрэ.
1: А, тэвшали мэхи, нга чу дэвал хобта мэнэ таврму.
0: Чу дэвал хобта мэнэ?
1: О, мэдэна рэнгэ тагэсун. Нга ар зунхуна датангна, ржэзг зунгорун тондагнда томар тэхчочи ин.
0: Тондагнда тэхча тэнгэ, ян яран жу гуджур.
1: А, та яран мэнджу, марам мэнбэ, варны шчэпуи Сөжет рай оны маргана. Ты хангын чаржер ай оныри.
0: Та чаржер тагдаг хари датанги чаргу дэ чаржер гмайку.
1: Алэйо, чаржер маңнэрэй та ңа хасу на чарсун бэр.
0: Чо хэрэгу чаржер танэндэг жарама.
1: Тамута майна нецэр нгор хан юканя нэр.
0: Ядан дур дина жирцэл хабд, жэнур цат, хшику нянт, хомбо дэт, чаргу юк, чаржер маңг, хончанг бэнда, сэма тэнэ мэчук. Лыгны ли матына чыргейч?
1: Чыгныр, ян, чыгныр, ян кавшерам кора кашық жайму.
2: Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха 아망 춘 초비 양신양리 쇼비 알랑가브데무 아망지 로탄 아르흐바리 돌비 카리센 서
3: 아망지 판으로 왕즈다 덴비 가와 조바 촌친들이 인지르진다 자비 스빈 차르흐 촌친들아
4: ཡང་ཛ་ཅི་དེན་བི་ཉན་ཁུན་ཇོག་པོ་ནམ་བ་ད་ཐ་ཆེ་ཆེ་ཉན་ཤི་ནང་གུ་ནུན་དེ་ཆོམ་ཅིན་དར་གལེན་ཆེན་ཡིན་དེ་ན་ང་ཆུ་ཝ་ལ་ཡང་ཤེ་པ་གི་ཤོག་ནི་རིག་མང་ཨ་གི་ཡོག་ཁ་ཚམ་དེ་ནི་བ་དུ་གི་ཤེ་པི་ཉན་ཤི་ལ་ཟི་ཆེ་ནམ་བི་ཉན་ལམ་དེ་གོ་ཅི་ཤེ་གུལ་ཚམ་ཡིན་ཉམ་ཚ་ཅི་ཤོག་ཡ་ད་ཏེ་རང་ཉམ་ཨ་བཟང་ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Я таңын қаар тунгун дурм тара шапарга пушатм тара ава аки сорн тара Я синчо камена сасу мени хтм кри мени афсасу мени зини ухи тара хан адарц чангм чотин бе Я тамчул умма хунчул умма хунчул лама ядм санжи сансм хон хон ду чичтун сума семчин чичан ни дашна ни чилам тунчин тай лама намден хчи жаво тун ба хча тапа Шкарзан намден санжи тонтон поки гнитн чэчэг замн гмчан чэг чохни жак чэчэн чэчэ шокчи санжи чэмн дэ джа я си сокн чэмбо ва на жонни жава кэнчим чох джэн тама гройма гжади чатэн пэг пи ядм дур джин джэгшил паржил санва ди ар марджин корло дэ чох хэти чин корло ядм ва на гэн чэн джай та сон чэмбо мьэн дэ яхин го бо гэн дэ хам чэ чи рот гэ чижил кэн а эмэле тан гэм сонн нав джэг пи мэн джан цар тонг ма и чэг пи джай ма чи хордэн лам дур гин гэн джэ чарсэн дэ пи сокн ва мэ гэн тан ра ён чэг шэм мьэн джэг шэ чан чи хаза хон Сэсм дончих зоо штив тарчан дуулга жангчам гэм намичила сарчхан чирмарж дуугара сэм чин ситэн сэм усгч ган янчин дэж мар гэсэн жа тэгч чатар чивар намла хсуулум чуу то умаа Я татэрэн чагы жаг сэркэ няма ханда энисэ кёнжа тунгэр дага чин жа энисэ кёнжа мэ тэг талив жан жа энисэ кэчэр жилэри илэн бузу хай итэр шан жа энисэ кэсэн ядын зоорын гня чатан данисэ кэ Таңир самнийг хзаматын гоогийн жүн гом кавшаннам мандара азан сангсекран эк умунд харгундаг умуйнисек хартатуг ергунгунисек мандык чундаг умуйнисек мартагжам мундак кыргунисек нёнкшигндаг самуйнисек нёртан чунсенгугунисек шаржатгандаг самуйнисек шартан камбангунгунисек Я таңэк умунд явжин гнорынсек явжин нор норажигусек норсананун кумани нун мургып жаргыртунгусек динин тесрин дунгусек дунте лорнаду туйгусек нэк умунд гян тунгдыгжилэнсек гян тунгдыгжиллагардигусек лгсасанр токрни лгсер мургып жаргыртунгусек динин анигри гозгусек гонигри гон хавигусек я тартасан жыгрысым дони тартунтазгыр аңапжагусек динин кыгырчынгзыгусек чын кыгыр калу туйгусек я таңунке тансын дугу кончылгусек ланчын кахавширчылгусек Этани цансанга ажансанга секра кунги каручи атапаси ясек мукмунина шертечи ясек нукудая шердынчи ясек экенор сананун куманан мургып жаргыртун усек динин аслагы каваранын усек Этанди ванкы тыгыну ина усек ванкы тыгыну юна усек хукти чункена усек булам хандл тонна усек дайын ба агу янзгин сек ямызын шахла чекердисек шанчек лин хизгир аштер хихисек Эталык сасыңры токырналык сер мүнгэп жаргыртын өсек ген динина нигри гозгы өсек ген дива ингэ тыгну ина өсек вонгэ тыгну юна өсек хук кыти чумке на өсек булам хандл тона өсек ген дин ба агбы янзгин сек ямазын шанла чекер дирсек шанчек кэлен хизгир ашчек хихисек Я тартасан жыгрысым донар тартын тазгын аңап жа өсек ген динина тартар тамды мар уй өсек ген дива ингэ тыгну ина өсек вонгэ тыгну юна өсек хук кыти чумке на өсек булам хандл тона өсек Энэ ин ба агу гянзгин чек ямазын шанла чек кертирсек шанчек кэрле хизгир ашчер хихисек Эта ажынсын кэне цан чек кесек керак этун усакны нинга гнин тарну дингисек са цанма жашын гу му чек тунга лого ела нама бшинзик сек гласи тай ба ток кэсак гмын бул инисек да тачын сама тасып жазгисек чатук сама сава изисек варнын камдин жиг чыгсык сынги жак чып жазгисек гмачын салар афтын гыр зун ашын исек кунги хуендара чамсун исек блондар афтын ба инсек Я та нецан

0: Sozhi, Damuga Chojiz, the Kodushio, another chosen the Chi Shonina Yana, Tandem Dunshin, Shonjig, Tanganchen, the Jinny Sazga Yonina, Jimangatsu, Jachin Roman, Sukundatan, the Tauga Kurgi, Ata Sozhiz in a Choko Jojig, Twani, Ata Rang, Kankansga, Nim Jogu, and Dikurkum Joke, Kurgi, Jacham Katambu, Kantazga, Tornai Gog, Tikonik, Chujilinzi, Yacham Demu.
1: Demu.
0: Redidana, Tatiranga Joe, ship good Sambandina, Tasoma Condition Rani, Quinungunga Kundani, Tandem Dil Tonstin Viku, Stojishoni, the Mugujojis in Sekuka. Redidana Tafcher Tungan Dumdil Katonstin's Ginata, Captain Dumdinetu by Yingi, Yung Yingi, Tucker Jelly Saragaridana Chocotina, that chosen the Tausgan Sonjina Nangata, Chupa Joyas in a Chocoyana, that old Shunigis also, Warang and the Chazg Stoji Chazguli, that you mamma Chamkana, Yonina Sedilla. Then you want some conger, that you're in the Chi Taka Janina, Chutikorni Kabdazina.
1: Oh, yeah. That Tomu in Dinangi, and Jumped Tonchin the Voyo Tonchin, the Chagashun, the Touchy Sedu. And the Ningi Chekori, Nayon Tonjahi, Tonj, Doji, the Tishali Jomo, Yotoka, Tomazuini. Then Dina, Tata Sayon Tong, Don the Kalakani, Tashi Sekunura, Tonj Sekun and the Niger, along Kurkurisun Tonda, along Kurkotonchishon Tonga. Along Kurkotonchishon Nuvajini, that Jumjinia Tokanda Tonda, Yingin Tony Daling in Zinutana, that Tonju in Dina Tasunga, Tondoshon Tondi, Gansu, Kirgit. The mini Jashinjina, Kirgitas and Gotondoshon Gundagan, Taiwan the Dunda Kurgoga. The Musgra, Tarata Tasun, Dondukuru, Longkun the Dundoga, Ta Longkurka, Dokumoma Injina, Ta Dorji Sekundashira. The Masu, Tatondukuru, Longkunde, Ta Zankuk and Yangu, the Dokunayapan maker. Achikunu Zankuk and Yangu Sekunda, Ta Yaskisha Leone, and the Joshan Sekunu Tura. Tamniya longkhur jemba u jashi ko kuro nu longkhur de ta tsangkh ke nyeng ko ra chungli ge nyeng ko ta chungma pa lo ni ma chu ta nyeng ko din na ni agal me kha ta ge jini yong ta ngai chumzin na san ji khang ge yong ta san ji shi wa ta na ta ta sang ko ton dong da shu ta li jashi im ji na aram ba ga ga mis chung ge thala yong ta phen do ka te ma su ta ta sang ko ton dong da shu da li khir gi yong ta khir ga sha wa ina chu ko lis kan da tu da li ma thum nu ge ni ma ndo yong ta ja ra ni kha ni ni ja ra din chen da tu ta ka ji lo ka ta ra ta khir gi man khang ni dal da tang da khir Hunsochon Zinata, Nayurin Nuga Titsunda Tunda, Nima Tichin, Nima Jara Nihuga Takatiloka. The Neon Tang Samba Mundina, Kaguyon Tangata, Listunga Totinda Tunda Sugun Dog Nima, Nima Sumche Tamba Nima, Gachitamba Tatakura. The Manita Yontan Tatasan Sangeli Nutana, a Tondrin Dina Tatasan Tondon the Shondali Kurga, Mistunga Tala, a Tunmaker. A Jaram Tondon the Shondali Kurgi, Listali Matunuga Nima, Nima Gachin, Nima Jara Nihu. The Neon Tang Kurge, that man county Dali, Nayuratam. Семчинг кргегину тэг тэг тэнгина нима сэмчин нима тэг тамба тэмни диштунг да цобчил энэ докунда соччунгунда юнтэн нима тэг чэни нима гүч тамба тэмэз гэрэмү та тондгын дэмэз гүшүнг да тэмда жимжи гүтэн чин дэмэз гэрэ тэг жини юнтэн да жимжи нэтэг баг инэ тонда тэмэ тондг да тэкэч үч зэ тэкэч язг нэмж гэрэ из гэрэ речарам тондг да тэкэ мачла да мачу мамон чэм кэнгэн дэ юнтэн яра хтэги далин дэ тонда Tata Sunga, don't come the Shonu Gini, Tang around the Chumkunta was in Gina, don't come the Yontang Shifshiri Kori, Tati Unayon Tang Jashi Sekun and the Wok, Kotasan Tangaramba, Gaga Yontangi, the more Mistun Tapchin the Hota, Tatina, Kon Detang Tani Datangi, Koyontang, Mistun the Yontanga Gormura, Tad the Diskali Matunu Gormu, the Nih Mandu Asqua, Tamama as Konda Yontang Chimineko, Skir Goga Sekuga, Tara, Tamini Yontangi, don't we in Gina, quit the Tara, Tayontangi, Tam. Chumkong Injina, Tarso, Rajans and Sainjina, Tatasunga, Jumjin Tokaga, Tasunga Tondra, the Ninzin, Ninzin Yikindara, Tarata Yonton, Chumzin, Sanji Kanga Yonton, Sanji Likun, Yigin the Tonda, Tamachu Rajans and Saga Sura. That Tondra Tamuz Haga Shunga Tanata, Tanjita Yontaneta, Machu Injina, Tan Jumjin Nestor Chinga Yonton, Machu Shinu Yigi Tonchin, Ninzin Yikin, the Tonda Lakani, Rashi Yonton Tasunga Tondra di Lakani, Gan Paramani Kermuguga. Etera Tondoka Tasunga Tondra di Lakani, Gan Sturkuga. Tishenga, Ta Takaratum Toshokori, Jashi Injina Tasunga Tonchin Lakani, Jachis into Tamba, Gachin Suka Ingan the Tonda Kurgi Kurjura, Yama Jachi, Denchi Tamba, Yontani, Tondoka Kurjuida.
0: Да,
1: чигсэм гэ хтамбук тара датын та алам кулас кахкори датын дондук та шунтына кете дондук шунут чу арын гэ ингин та инна инчиг мине дачи ямба парола уте утам кырге ами хутмана тага мисчун гэ чачатам уте кырге манын на чук кырге тага жини да мен кымратын датын гишкали мат нуга та инна чук та чама кырген гана кырго гэ тичен гэ утам да кырге ингин та кырго лакана яна ян кырген ган кырго нухен гэ та алам кура ютам да сама конишен нуга ютам чунди гэ нэн гора тэмни онтом цанчу нэн гора сукада яшкишена онтом шамье сенжа жочанг сенжингу дэмдэ онтом кэргин ни ялын курай онтом ни жогна та кэрги онтом кэргону ингэндэ цамай онтом кэрги нину гэ чарим гэ нэни та цанчу нэн гора ина чокко чонди нэн гора тэгэ чапкону ни онтом чинцэн жатын да чокко тэ котэ онтом тэгэ нэни чинцэн жа матва та тели га суна та онтом кэрге ни арынтэн ни онтом ингэн кэргону тэмузура та жендин су хсуу та та хотэр та тасын гэ тондгын дилаканы онтон та тондвин дина та тасын гэ тондгын да шуну гэ кырген гэн хсуу кыргони мац та тасын онтон чомкын гэ тэкэ чөк көрем кырги ячи дынчы гэ онтон чин чүк ингэн та тогта кырго гэ те мац кырги кырги алын кырко кону гэ алын кунде онтон та тэн чүк нин гонда тогнда хпэлмек те мац кырги кор кону гэ алын кунда кырга нян тхна мек та та онтон аямба у дорджи се кону нда гэ нян тхна ону гэ ченгэ та тасын онтон кырги тамних самбаму инжинайон тани тонтин чихтун нибжара абжет датгона тан дагнони ертенкли нуина алан куркори сон джамджу тонтин шонгдали парола нопара тамта шонтана жетен саута йонтами джамджу ла денжик курка чатмра та тасинг тухама мочин тин жакып ка мотин чмён гана на танкли йонуга тонтин датга жер зонда та кырги йонтами чинцура та ингин жатта сама харсра йонтами кыргони тамузура Tamani donchin chirtong nibjara gogla kani shachu injina ta yung tang kete chedak nga injina chedak yung tang rangi yung tang lang khot to khot ta ni jemba ayan nan jama ni jemba ayan nan jama yamana tilag ni gomu lang dal ni rangi yung tang te kostile ke jang nan jama kete tmui dali lang khur ni ta khur sum to ndog shong tang na ta lang khur kon nu to khot ti ingin wona ta ni ta ge yung tang ni pat khur ge chin sup ingin to khot khur go ga tamani yung tang lang khur ko to ku ngoma to khot ti ta sang ge to ndog ну гүндэ юм та кырга ярахтан наян чөнчаоны та хужигна кырга юм та алан курта нежен баяртын харичара кырга яр кори та нете юм

Я рего та тайна гидани цыка самка кабдайт. А та вчерся на ну как они гевара, все кокотравлам сонна. Все кокотравлам сонна, сана кондо манжа, тын гару тола зонг, та на на кото пинзы, зи, шкан сонам гордон, и шобта дали. Ну как они гевар, де, таго фиачи зы йогу зы хамба зы гиму, дали фиачи зы йогу зы зы бахти бунари. Та вчерся на все кокотравла зы гинда, таго, а та аргугаси на гаяхса зы на гума, гарси на гамгарса зы гин, таго, ну как они га фиачи зы йогу, чо хамба зы гиму, то фиачи зы йогу зы.

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ
ཁྱི Тэрон чөмөрдин нам кибат ясен дэр жагдон утгоса яхан жамсан нарга чап утгоса ни фян намдын нам шаваз гэдэн га ни намдын нам чимаз гэдэн га би калибле на та терман зэна ня тогтгдал нихсва качо кермаз гмазира нда гоян дмутрен дэр дим баз мьюзген саёк чэ нам би тэрон гурук сини жо хяпам тани тип гобда дино нима тэрон олон кока налун мэджэз гэ сан кокку нагдан мэджэз ёдя Нема тэрэн гэм чэтэм афшэн нанган нэг ичтэ хамару казг шиэрцэг бас окаро саазып та тасм нэг хэрцэг чига кёко хам кэрсим тоозы тари Мэнэг нэг нэг нэм тонгсма цэглэг там гэр зог ризги дан вон жан жан нэн жог из тагон тар тафшэн мэн дигз тая Оя би тэрэн аркача чизг шиа та дидигэн нэ дэрцэг нэг дэр гомаз хчэг нэг тар гомаз нэ тэрэн траби мэчэг адонгэн тэлан ин дэрсип каго Тэна би нахра чан гэня ягз чи ани гам чан гэр та ягз чи Оя, нема тэрэн турла санга кэнэги чимэри титана янатари. А, нэ кэнэги тапшаджи ёкэп титанда ни хамба ушаджи ёкэп зэхзавави чутым голон ди все джаннара, хатаван ди заранара. Тэтэму янанги нема тэрэн тэгэ. Ортык тыкэркэ ты турла сэгэда ни ортык да чэзгэ ишкэркэ дина. Мартин гахажэн кэрус гэна чурцэн гэрэмэр гэзи ёкэна. Чутэрэн сасасанир толым ялахсин тогогата чутэрэн аник цэмэ ярам яла тартаджинда кахнан лукы илун тадин маптап кертгэр тгэлэн гожюрэн арух цыга цыглэн зэ гэм бир тахз гожюрэ тпичиз гожюрэ аробдина абдина зэ карибдинан дор зэчэз мартыглы махасэ они тягэрмо косэ они титани чуркэ момиша дигэнэ чигэргэлэг пэрмонон гэша маджэрке гойнан гэ тома джадла чимар цыглэн зэ чирада Милаки кави чешондын итерон хався гумукада чихтари нилон и патагран атондын истон кинго мунтана чихта Оя токо торда азе чизго терон ома вся на нафся вся на тисе чизго и сорча чизги дали да цися на чем сам ту че лили на таком ом гочет копи вига чизго зи пяпи тисе зио зи а та йо ди ди терон вся на мдина хява в денджи мина мдина чима в денджи зио диван чом мдина и чом денджи зио ди ди та су тисе таун чими инджури пиги гар гими инджури де чирон джо йо Ди фяфя нига тирам я нэря. Ко сазгню и дало кула кояца ко сага сазгси. Сатылан зе сана яца ко си саю сазгын. Нидыл ко сазгню мамнон ди мне нур соны мара. Дига тирам мне манын ке часызги фя манын гэр жоптык зги дало о маша соны на. Мацат та со мазг тарат га мне го мазг кена ди дало. Махлон ко кана лун мэ че сан ко кына гдан мэ динд. Ма кам чыкса ке шонар ня чыкмда гэр сима чода. Они гетеро чумра амарна канага рачани чамат мара хукса нига чабланро яра дисади чу тугмер тун чумра на гор цигзги ер дяптигна гор дуу дги дала чурка сячим сян диди копти вига гузе гото циг тун чан дан гор мах чан зен яхани та та чу чу чу чу тога ган дидан яс чих чер вия сяхс цири копти вига пяпи титна чу чира ко они саню йо ди кан джаги га йо чир я та йо чи пся зри они ног гето чуа зети скача то чо ига йо чи та су ног жидан нар чу чира ко Чочирун же мина чуа тасу алон дуреп ката на ани верти атаркар шагон рес тоса чем го мы чагон ря чуни матерон го ми шатон на на чучи кани холон окта мин чага го да ин мария хани я жура нур журин ро жура лох жун да да ко ига ди ютас юти чутерон чира го мы чутерон ру дирун нат нитен га на хвиз гон ди санак тон на лам гон ди ам оя орго нир та ани ги ман чен нир тун кар мар ни ги терон тап чира сон жан го го чун арца на ни ги ван сам ни тага ни ги сэки з таг ани ги чэр сун урам тан пяса ни терон го ми шати гин ням ни ги инжик цар дун гом го нде та ты мо ен на чо та у ни га тон ски го нде тон ши га пам ди чо пам нэр я оя тун ха у ни га лех ти ген нэр лех ти га хор ти хор нэр та чо и га зо ди чира ко терон цэ ко тра фи дэр гер го нде гер го чи са дэр жал мьон са дэр пяша с са дэр жам он са дэр мэ чу

0: Хэвгий нэгна хсунгв дэрцэ кэлё.
1: Хсунгв дэрцэ ховри гэлэнгла чавё.
0: Ховри гэлэнгна хэвгий хтамларийё.
1: Хэвгий хтамжи мэти ламтэн гэнгё.
2: Хосу хэвгий хсэлэн.
3: ᱛᱮᱱᱤᱝᱜᱟ ᱥᱟᱝᱜᱮᱞᱟᱱᱡᱤ ᱛᱮᱱᱜᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱᱫᱤᱱᱟ ᱜᱤᱪᱷᱤ ᱫᱟᱞᱚ ᱪᱩᱝᱛᱚ ᱢᱟᱜ ᱠᱟᱭᱤᱜ ᱞᱚᱵ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱴᱚᱨᱱᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱮᱥᱟᱝ ᱜᱩᱱᱱᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱜᱚᱴ ᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱜᱤᱪᱷᱤ ᱢᱟᱞᱚ ᱵᱟᱨᱜᱟᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱞᱟᱥᱮ ᱠᱩᱡᱩᱝ ᱣᱮᱱᱡᱟ ᱥᱟᱝ ᱠᱮᱱᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱥᱟᱝ ᱡᱟᱨᱫᱩ ᱞᱚᱵ ᱪᱩᱝᱜᱩ ᱜᱤᱫᱤᱱ ᱯᱟᱢᱟ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱥᱤ ᱠᱟᱱᱫᱚ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱᱫᱤᱱᱟ ᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚᱨᱤ ᱱᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱛᱟᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱚᱝ ᱜᱩᱱᱚ ᱫᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱪᱤᱨᱜ ᱠᱟᱭᱤ ᱞᱚᱵ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱴᱚᱨ ᱱᱟᱝ ᱡᱟᱱᱟ ᱠᱟᱭᱤ ᱡᱟᱭᱤ ᱜᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟᱠ ᱡᱤ ᱠᱟᱭᱤ ᱛᱟᱝ ᱚᱠ ᱠᱟᱭᱤ ᱜᱟᱱᱟ ᱠᱤᱨᱜ ᱛᱟ ᱟᱭᱤᱱᱪᱤ ᱜ ᱠᱟᱭᱤ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱱᱢᱩ ᱢᱟᱝᱯᱚᱨᱤ ᱭᱚᱜ ᱫᱤ ᱛᱤ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱠᱤᱨᱜ ᱠᱟᱭᱤ ᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱞᱚᱵ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱠᱟᱭᱤ ᱠ ᱞᱚᱵ ᱡᱩᱝ ᱜ ᱴᱚᱨ ᱱᱟᱝ ᱫᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱮᱥᱟᱝ ᱤᱜ ᱜᱚᱱᱟ ᱞᱟᱯᱚᱫ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱜᱤ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱚᱭ ᱠᱟᱭᱤ ᱠ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱥᱤᱨ ᱛᱤ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱚᱞ ᱠᱟᱭᱤ ᱜᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟᱢ ᱜᱤᱥᱤᱠ ᱠᱤᱨᱜ ᱱᱟᱜ ᱞᱚᱵ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱴᱚᱨ ᱱᱟᱝ ᱫᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱮᱥᱟᱝ ᱤᱜ ᱜᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱡᱩᱝᱜᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚᱨᱤ ᱱᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱛᱮ ᱛᱚᱱᱟᱱ ᱫᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱨᱠᱤᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱴᱚᱜᱱᱟ ᱵᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱡᱤ ᱠᱟᱭᱤ ᱜᱤᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱤᱧ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜᱤᱝ ᱛᱷᱟᱞᱟᱡ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱠᱷᱤᱱᱟᱱ ᱨᱩ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱟᱵ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱭ ᱠᱤᱝ ᱛᱟᱱᱫᱟᱞᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱥᱨ ᱜᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱟᱱ ᱨᱩ ᱧᱟᱢ ᱜᱩ ᱢᱮᱱᱩᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱫᱤᱝᱤ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱪᱤ ᱥᱟᱞᱟᱭ ᱜᱩᱱ ᱱᱟ ᱵᱟᱯᱟᱭ ᱜᱩᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭ ᱜᱩᱱ ᱫᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱫᱟᱜ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱥᱟᱭ ᱪᱩ ᱞᱤᱯᱥᱟᱱ ᱡᱩᱠ ᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱮ ᱠᱤᱭᱚ ᱠᱤᱱ ᱫᱤᱝᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱵᱟᱭ ᱱᱟᱨ ᱠᱷᱤᱜᱤ ᱞᱤᱯᱥᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱭᱫᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱮᱢᱫᱤᱜ ᱱᱟ ᱵᱟ ᱫᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱭ ᱤᱱᱫᱟ ᱭᱩᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱥᱟᱜᱯᱟᱛ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱞᱚᱪᱷᱩᱝ ᱜᱤ ᱥᱟᱭᱤᱨ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱪᱢᱟᱭ ᱢᱚᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱥᱟ ᱢᱟᱱᱨᱤ ᱡᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱱᱟᱢ ᱡᱚᱢ ᱢᱟᱠᱷᱤ ᱡᱤᱱᱫᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱱᱟᱛᱤ ᱭᱚᱜ ᱫᱤ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱭ ᱤᱱᱫᱟ ᱡᱚ ᱨᱚᱜᱨᱟᱢ ᱫᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱚ ᱪᱤ ᱪᱟᱫᱤᱝ ᱜᱤ ᱞᱤᱥᱟ ᱧᱩᱧᱩᱝ ᱡᱤ ᱡᱚᱜᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱭ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱦᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤ ᱡᱚ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱨᱚᱜᱨᱟᱢ ᱫᱟᱭ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱠᱷᱤᱨᱜᱮ ᱥᱟᱭ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱭᱚᱪᱤ ᱯᱩᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱴᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱤᱴᱤ ᱠᱟᱭ ᱤᱴᱤ ᱡᱤᱞᱟᱱ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱥᱟᱞᱤ ᱛᱮ ᱤᱴᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱪᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱭ ᱜᱮᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱥᱟ ᱪᱟᱝᱟᱨᱟ ᱢᱮᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱮ ᱴᱤᱢᱟ ᱴᱤᱠ ᱡᱚ ᱢᱮᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱥᱤᱱᱟᱝ ᱠᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱤ ᱪᱮᱨᱤ ᱥᱚᱝ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤ ᱚᱞᱮ ᱥᱤᱯᱟ ᱜᱤ ᱪᱮᱨᱤ ᱥᱚᱝ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱟ ᱴᱚᱭᱪᱤ ᱜᱤ ᱪᱤᱜ ᱞᱤᱥᱟ ᱟᱡ ᱜᱤᱭᱚᱱᱚ ᱛᱮ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱛᱟ ᱪᱮᱠ ᱥᱟᱭ ᱜᱤ ᱱᱤ ᱛᱷᱟᱞᱤᱝ ᱱᱟ ᱥᱟᱭ ᱜᱤ ᱞᱚᱵ ᱡᱚᱝ ᱜᱤ ᱛᱮᱱᱫᱞᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱮᱱᱥ ᱜᱟ ᱪᱟᱝᱟᱨᱟ ᱛᱷᱩᱢᱮᱱᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱤ ᱠᱷᱤ ᱜᱤ ᱡᱮᱝ ᱜᱤ ᱪᱟᱢᱫᱤᱜ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱡᱚᱜᱚᱱᱚ ᱜᱤ ᱠᱟᱯ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱱᱟ ᱥᱚ ᱠᱩᱭ ᱥᱟᱭ ᱛᱮ ᱞᱤᱥᱟ ᱫᱟᱱ ᱨᱮᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱪᱮᱢ ᱵᱚᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱚᱵᱟᱱᱟ ᱵᱟᱫᱟᱭᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱩ ᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱪᱷᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱚᱜ ᱨᱟᱱ ᱛᱟ ᱞᱮᱱᱛᱤᱱ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱚᱢ ᱨᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱨᱣᱟ ᱥᱟᱨᱡᱟ ᱴᱟᱦᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱚᱨᱚ ᱪᱚ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱣᱟ ᱥᱤᱜᱞᱩ ᱪᱤᱪᱩ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱣᱟ ᱜᱟᱱᱴᱤᱜ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱨᱤᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱱᱟᱢᱪᱤᱵ ᱡᱟᱜᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚ ᱥᱚᱢ ᱨᱤᱜᱨᱟ ᱜᱚᱱᱡᱤᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱢᱤ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱟᱪᱚ ᱥᱟᱭᱟᱝ ᱡᱟᱞ
4: ᱪᱮᱪᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱝ ᱫᱩᱱᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱚᱨᱠᱤᱞ ᱞᱩᱝ ᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱛᱟᱜᱞᱟ ᱧᱟᱢ ᱵᱨᱟᱜᱟᱥ ᱥᱮ ᱛᱟᱵᱫᱤᱢᱩ